0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Ана Петан, С тобом до звезда.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Ана Петан, С тобом до звезда.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Ана Петан, С тобом до звезда.